0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, о чем следует знать предпринимателям и что разработали в Китае.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены придерживаться открытой позиции в отношениях с США. Об этом президент нашей страны заявил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. Глава государства подчеркнул, что на переговорах с американской стороной четко и однозначно разъяснил позицию Беларуси. Речь идет об отношениях с Россией, Китаем и Ираном. Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь продолжит придерживаться именно такого порядочного и открытого курса. Государственные субсидии на организацию собственного дела вырастут в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Сумма выплат составит от 11 до 20 бюджетов прожиточного минимума в зависимости от региона и направления деятельности. Это примерно от 6 до 10,5 тысяч рублей. Претендовать на финансовую помощь могут безработные граждане старше 18 лет при наличии регистрации в службе занятости. Для получения средств необходимо написать заявление и предоставить бизнес-план.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания передаст Украине новые технологии радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бёрнем. Эти системы должны защищать украинские беспилотники и помогать им поражать цели. Отмечу, Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в противостояние. В Кремле также подчеркивали, что поставки вооружения Киеву препятствуют переговорному процессу. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посетил с рабочим визитом Дзержинск. В фокусе его внимания оказался ход подготовки к областным дожинкам. Глава региона оценил состояние ключевых объектов. В частности, на центральной площади города в ближайшее время завершится обустройство фонтана. Готовность стадиона уже превышает 90%. Алексей Кушнаренко отметил высокую степень готовности большинства объектов. Он подчеркнул необходимость сохранения темпов работы и строгого соблюдения графиков для обеспечения высокого уровня проведения праздника. И в завершение выпуска. ИИ-доску нового поколения для школ представили в Китае. Устройство работает как персональный помощник для учителя и способно в реальном времени распознавать рукописные записи. Система мгновенно превращает набросок от руки в аккуратный чертеж. Также она умеет создавать объемные трехмерные модели для наглядного изучения сложных тем. Кроме того, учитель может сгенерировать свой цифровой аватар. Он после уроков может отвечать на вопросы учеников. Технология уже помогает объединять классы из разных стран. Она убирает языковые барьеры и делает обучение более доступным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: 7:09. Доброе утро, страна! Как вы сегодня проснулись? Рассказывайте. Я вот решила не играть в героя, не пытаться запрыгнуть в день на полном ходу. Если вы тоже еще не до конца пришли в себя, это нормально. Утро оно такое. Знаете, мы все пытаемся одновременно проснуться, собраться и, главное, не забыть дома голову. И почему бы этим утром не упростить себе жизнь? Мне, например, помогает слушать музыку. Я недавно подсчитала, я нахожусь в тишине только в душе, когда сплю. Представляете, утром я еду на работу с радио, на работе фоном играет музыка. Вечером, возвращаясь домой, опять музыка. Если есть фитнес, там тоже музыка, без нее никакой мотивации. Даже когда я готовлю ужин, у меня что-то играет на фоне. Ужас какой! Если честно, я уже не представляю, как люди живут без музыкального сопровождения. Это же как смотреть кино без звука. Вроде все понятно, но скучно и как-то не то, да? Так что если в какой-то момент я стану у вас переспрашивать, что вы сказали, просто напомните мне: Юль, тебе пора к лору, мои уши работают на износ. Но я пока откладываю визит, надеюсь, что музыка лечит. И давайте узнаем, что обещает погода. Хотя, если честно, даже если там дождь, с хорошим настроением он не страшен.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром и днем от 20 до плюс 25. В столице сегодня также переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха утром от 11 до 13, днем до плюс 23. Ну вот видите, после такой погоды, когда всего 3 дня остается до августа, особенно приятно, что согревать нас будут планы на этот час. Такие, какие я их сейчас вам и представлю. Они следующего характера. Без гороскопа не оставлю, даже не надейтесь. Я знаю, что вы все ждете, когда расскажу, что звезды приготовили специально для вас. И я это сделаю, но не сразу. Сначала немного музыки и новостей. Кстати, о них. Помнится мне, горнолыжный комплекс «Логойск» закрывался. По нем есть новости, расскажу его судьбу уже в этом часе. А мы продолжаем, а вернее открываем этот новый день. С вами Юлия Умарова. Хорошей вам среды, друзья, и удачного старта дня.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Слушаем наше

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое.бай. Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:28. Самое время обсудить актуальные новости к этой минуте. И знаете, друзья, есть такая народная мудрость. Готовь сани летом, а телегу зимой. Сегодня она как никогда актуальна, потому что горнолыжный комплекс «Логойск» уже обрел нового хозяина. Его продали на аукционе за 19,5 миллионов рублей. И, кстати, комплекс выставляли на торги аж 3 раза. И только с третьей попытки получилось таки. Напомню, что «Логойск» приостановил работу 1 апреля 2026 года, хотя никто не верил, как и принято, собственно, 1 апреля. И вот в самый разгар лета, когда о лыжах никто даже не думает, нашелся покупатель, который готов вложиться в зимний отдых. Это же и есть, друзья, тот самый случай, когда сани готовят летом. Для нового владельца главное условие – это сохранить назначение комплекса и обеспечить его доступность для всех категорий граждан, чтобы мы смогли уже в сезон приехать. И теперь главное, чтобы тот самый новый владелец сдержал свое слово. Потому что пока Европа готовится к зиме с проблемами и низкими запасами газа, у нас в Беларуси все идет своим чередом. Мы уже заранее, как я и сказала, готовим сани, чтобы зимой было где покататься. И это отличный знак. Ну и также отличный знак, что эфир идет, он не стоит на месте. Вы тоже уже готовьтесь узнать свой гороскоп на день, потому что он скоро будет. Хорошего всем дня и не мерзните, лето таки на дворе.

0: Гороскоп на удачу.
1: 7:50, среда, это значит, что мы уже на полпути, друзья, к выходным, и, как говорят астрологи, именно в этот день стоит прислушаться к своей интуиции. Она сегодня будет работать четко, даже если мозг пытается включить логику и все испортить. Так что давайте проверим, что звезды приготовили каждому из нас. Овны, начинаем с вас. Сегодня вам стоит обратить внимание на свои финансы. Будьте осторожны с тратами и инвестициями. Не следуйте примеру, знаете, захотел поменять что-то в своей жизни, пошел, поменял доллары. Они вам пригодятся, еще подождите. Да, отложите лучше под подушку. Тельцы. День отлично подходит для общения и новых знакомств. Будьте открыты к новым идеям и не бойтесь высказывать свое мнение. Близнецы, вам стоит сосредоточиться на рабочих вопросах. Не откладывайте дела на потом, иначе рискуете не уложиться в срок. Последняя среда июля. Близнецы, соберитесь. Раки, сегодня вам может понадобиться помощь близких. Не стесняйтесь обращаться к ним за поддержкой. Между прочим, будете смеяться, но статистика говорит, что мужчины после 40 чаще травмируются именно при попытке починить кран. Не геройствуйте, раки, нам это не надо. Львы, удачный день для творческих начинаний. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. А львы просто красавцы. Идем дальше. Девы, стоит обратить внимание на свое здоровье. Не перегружайте себя работой и уделите время отдыху. Девы, расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот вам мой совет непрошенный. Весы, вам предстоит сделать важный выбор. Тщательно взвесьте все «за» и «против», прежде чем принять решение. Слушайте, а я нестандартные тогда весы. Не хочу выбирать, хочу и то, и другое. Кто со мной? Отпишите мне, весы. Будем держаться поближе друг к другу. Скорпионы, сегодня вас ждет успех в профессиональной сфере. Ваши идеи и предложения будут оценены по достоинству. Стрельцы, удачный день для путешествий и дальних поездок. Новые места и знакомства принесут вам массу положительных эмоций. Только паспорт стрельцы не забудьте. Также мы не забыли про козерогов. Вам стоит быть внимательнее к своим словам и поступкам. Сегодня лучше слушать больше, чем говорить. Водолеи, день принесет много новых идей и планов на будущее. Не бойтесь мечтать и строить амбициозные планы. И рыбы наши, обратите внимание на свою интуицию. Она подскажет вам верное решение в сложной ситуации. И какими бы сложными и хитросплетенными ситуациями сегодня не складывались, давайте посмотрим на время. 7:53. Скоро в студии появится Екатерина Гунько и расскажет самые актуальные события за минувший час.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600.

0: Автосеть. За шинами к нам.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтест» номер 2. Требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и где совершили сверхдальний перелет.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял доклад председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Президент подчеркнул, что сотрудничество строится на взаимной выгоде. Беларусь готова поставлять продовольствие, а узбекские инвестиции помогут развивать молочно-товарные комплексы и производство. Он отметил, что работники из Узбекистана нужны и в других областях, но привлекать их следует целенаправленно. Глава государства также потребовал наведения порядка в сельском хозяйстве и назвал Витебский край линией мирного фронта. Белорусам станет проще ездить в Россию. В будущем году планируют запустить новые пригородные поезда. Маршруты свяжут Великие Луки с Витебском и Полоцком, а также Брянск с Гомелем. Сейчас проекты прорабатывают с белорусской стороной. Решение приняли после того, как в апреле этого года успешно заработали поезда между Смоленском, Оршей и Витебском. Новые маршруты сделают поездки для жителей Беларуси удобнее и доступнее.
0: К новостям в мире.
1: Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу. Она стала первой женщиной во главе государства в истории страны. На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Аргентины, Боливии и Чили. В своей речи она принесла присягу на 5-летний срок. Известно, что Фухимори – дочь бывшего президента Альберто Фухимори. Депутат баллотировалась на этот пост трижды, но победу одержала только в этом году. Ее программа включает борьбу с преступностью и экономические реформы. В Беларуси камеры автоматической фиксации начали выявлять два новых нарушения – непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем. Вместе с этим продолжается фиксация превышения скорости, проезда на красный свет, выезда на полосу общественного транспорта и других. За все эти нарушения водителям будут направлять постановления о штрафах. ГАИ напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. И в завершение выпуска: самолет Airbus побил рекорд самого долгого полета с пассажирами без дозаправки. Авиалайнер летел 24 часа 23 минуты из Австралии во Францию с дополнительным топливным баком. Он пролетел над Тихим океаном, США и Атлантикой. Этот перелет – часть программы Qantas, которая хочет запустить сверхдальние рейсы. Предыдущий рекорд держался 20 лет. Первый такой маршрут свяжет Лондон и Сидней. И появится он в октябре 2027 года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: 8:10 в стране. Всем салют, доброе утро. Вы слушаете «Минскую волну» и с вами Юлия Умарова. Знаете, я тут недавно наткнулась на исследования, которые меня очень порадовали. Оказывается, секрет счастливых отношений – это не идеальные даже фото в соцсетях. Забудьте. Недорогие подарки. Вообще мимо. Все намного проще. Искренний смех и откровенные разговоры. Это все. Пары, которые часто смеются вместе, чувствуют гораздо большую близость. Как говорится, пара, которая смеется вместе и остается надолго вместе. И знаете, это работает не только дома, но и в жизни, и также со всеми людьми, которыми вы общаетесь, да, там на работе, где-то в коллективе. С друзьями. В трудные моменты просто вспоминаете забавные ситуации или придумаете, как превратить проблему в смешную историю. Поверьте, это сработает. А еще опытным путем за много лет... Звучит да как, да? За много лет, как будто мне там уже за 50, я выяснила, что если утром настроиться на волну 97.4 FM, это тоже станет залогом хорошего дня. Я, Юлия Умарова, вам это гарантирую, как ручаюсь за планы на ближайший час. Уже скоро в нашей студии появится гость, которую вы точно знаете в лицо. Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минской правды», поможет разобраться в том, что действительно происходит в стране и вокруг нее. И у среды на нас есть свой личный план. Если у вас сегодня нет поводов отпраздновать эту среду, поверьте, найдем их вместе в бортовом журнале. Вы по-прежнему слушаете «Минскую волну». Пусть среда будет легкой, а музыка, друзья, делает свое дело. Заряжает бодростью и хорошим настроением.
4: Слушаем наше на МВ.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

большего, друзья, нам и не надо. Не надо ждать особой даты, чтобы устроить себе праздник. Просто дайте нам среду, а мы ее отпразднуем. Итак, друзья, 29 июля, помимо того, что мы уже на полпути к выходным, в календаре пришлось место сразу для нескольких интересных поводов. Давайте пробежимся по ним, чтобы вы знали, что можно отметить и кого порадовать. Начнем с красоты. Сегодня отмечаем Международный день губной помады. Представьте, это одно из самых древних косметических средств, которое делает улыбки ярче уже тысячи лет. От египетских цариц до современных модниц. Губная помада всегда была символом красоты, это факт, а также уверенности в себе. И, кстати, интересно, что первая помада была изобретена еще в Древнем Египте из пчелиного воска и красных пигментов. Можете себе такое представить? Пойду на пасеку, подкрашу губы. Ну а знаете, что меня особенно удивило? На советском телевидении дикторы красили губы, внимание, зеленой помадой. Да, звучит неожиданно, но для эпохи черно-белого телевидения это было вполне логично. В кадре зеленый цвет выглядел выразительнее привычного красного. Но красота красотой, сегодня есть и более глубокий повод – День заботы о любимых людях. У этого праздника нет сложной истории международного какого-то комитета. Смысл помещается в одну строку – напомнить близким, что они вам дороги. И сделать это лучше всего не дежурным сердечком в мессенджере, да, а настоящим вниманием, которое нельзя поставить на автоповтор. Позвоните близким, приготовьте кому-нибудь ужин, например. Спросите друга, как он на самом деле себя чувствует, или возьмите на себя часть домашних дел. Иногда любовь – это не серенада под окном, а фраза «Я уже купил продукты, можешь не заходить в магазин». Романтика, знаете ли, с годами взрослеет, но становится только теплее. И, наконец, еще один летний неофициальный повод, который тоже выпал на эту дату. День персика. Не ожидали, да? Я тоже. Персика выращивают уже тысячи лет. Его родиной считают северо-запад Китая, а Европу фрукт попал через Персию. Отсюда, собственно, и его латинское название, которое долго намекало на персидское яблоко. И, кстати, сколько бы ни придумывали способов есть персик, согласитесь, самая удобная тарелка для него все равно раковина. Потому что у персика есть уникальный талант течь точно по локтю, игнорируя все законы приличия. Проверено тоже на собственной шкуре, как говорится. Ну, вот такая среда у нас выдалась на сегодняшний день. Будем отмечать, как можем. Главное делать это под музыку на МВ-радио. Поэтому, друзья, никуда не переключайтесь. Впереди у нас рекламно-музыкальный блок, а далее ждем в гостях Диану Шубковскую, обозревателя газеты «Минская правда». Заряжай.

0: на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Не поверите, друзья, но у меня в руках свежий номер газеты «Минская правда». Типографская вот эта краска, как я люблю этот запах. Еще не до конца высохла, и меня прямо распирает от любопытства, что там у нас на главных новостях недели. Диана мне в этом сегодня будет помогать разбираться. Диана Шипковская – это обозреватель газеты «Минская правда». Диан, доброе утро тебе!
2: Доброе утро, ребята! Если вы уже выпили кофе, отлично! Если только собираетесь,
1: а самое уже, может, время. Кто-то за вторым пошел.
2: Да, самое время узнать, что интересного приготовил свежий номер газеты «Минская правда». Угу. Мы его уже прочитали, так что сейчас вам немножечко сэкономим время, но не повод все-таки отказываться от покупки и оформления подписки на нашу газету.
1: Да, 3 дня до августа осталось. Друзья, успевайте. Сейчас с вами вместе полистаем.
2: Сегодняшний выпуск очень насыщенный. Здесь и расследование, экономика, и спорт, и международная политика, и настоящие человеческие истории.
1: Все как любим мы.
2: Да, Франция запрещает детям соцсети. Поможет ли? Открываем страницу с политическим аналитиком Александром Тиханским. В материале «Французский запрет и дилемма воспитания» он разбирается, почему Франция решила законодательно запретить детям до 15 лет пользоваться социальными сетями.
1: Слушай, у меня сразу вопрос. А пост этот выложили в соцсетях, да?
2: Да.
1: Чтобы сообщить о запрете соцсетей.
2: Все правильно. И в соцсети мы тоже это запостили. Ну, кстати, главный вопрос статьи звучит глубже. Что эффективнее, запретить или научить пользоваться все-таки детей?
1: Слушай, я категорически за научить, потому что запрет — это же костыль, а не лечение, правильно? Он работает ровно до первого обходного пути. Заблокируют Инстаграм, но перейдут все на Телеграм. Заблокируют Телеграм, уйдут в другие социальные сети. А вот научить – это разумно.
2: Мне вот, Юля, знаешь, интересно, кто бы, вот если бы запретили все-таки, да, соцсети, да, вот однажды утром, кто бы первым об этом написал и, главное, где?
1: Я же говорю, да. Ну, мне кажется, люди – существа разумные, они должны сами уметь фильтровать контент, да, и распределять, управлять своим вниманием, а не то, что запретить и все. Сладкий же плод. Вот он что? Он вот запретный, но настолько вот его хочется пощупать, да.
2: Следом. Масштабный историко-политический материал «Приговор тирании за стенки Манканды» так и не сломали кубинскую революцию. Mm-hmm. Наш нештатный автор Анастасия Кубарева о Кубе рассказывает о штурме казарм Манканда, революции на Кубе и том, почему события 1953 года до сих пор влияют на мировую политику. Пока читаешь, будто слышишь музыку старой Гаваны и понимаешь, что история бывает гораздо интереснее любого блокбастера.
1: Слушай, а это не случайно, что Анастасия Кубарева о Кубе?
2: Это не псевдоним.
1: Но нет, Куба, нет. Да, опять на новостных источниках, там это старый добрый боксерский поединок. Мне кажется, он никогда не закончится, это уже сколько? Больше 70 лет.
2: Да, все верно. Если вы сейчас думаете о смене работы, не спешите открывать
1: Диана, ты меня
2: вакансии.
1: Пугаешь.
2: Вот, сначала прочитайте материал Татьяны Смоляковой «Кадровый переворот». Здесь подробно разбирается ситуация на рынке труда Беларуси, где кадров не хватает, в каких сферах конкуренция выше, а где работодатели буквально охотятся за специалистами, где, в общем, проще найти работу. Вы узнаете из «Минской правды».
1: Ну, слушай, если раньше ты искал работу, теперь работа ищет тебя. Времена меняются. Вот я помню еще времена, когда нужно было отправлять 50 этих резюме в разные какие-то организации, да, и молиться, чтобы хоть кто-то тебе ответил. А сейчас все наоборот.
2: Ну да, мне вообще-то в Телеграм-канале что-то приходит там, типа, кто ищет шабашку на сегодня? Ну, ты знаешь, я не рискуют туда переходить по этим странным ссылочкам.
1: Конечно же, нужно
2: там,
1: на проверенные источники.
2: Там, мне кажется, странные работы предлагают. Да.
1: Да, ну, в общем-то, да, интересно почитать будет о конкуренции на рынке труда. Что еще у нас осталось нетронутое?
2: Еще рядом очень жизненная статья «Офисный расходник» той же Татьяны Смоляковой. Ведь работа в офисе – это не только про зарплату, но еще про расходы на транспорт, обеды, одежду, фитнес, ежедневный, в общем, философский вопрос она поднимает. Сегодня брать кофе на вынос или потерпеть до зарплаты? Так я чередую.
1: Понимаешь? Один день кофе растворимый пью, другой из кофейни. Ну, какой-то баланс нужно держать.
2: В общем, очень интересно там. Почитайте аналитика. Дальше. Рубрика «Критика из ТикТока». Это уже фирменный стиль, да, «Минской правды». На этот раз журналисты разбирались в громкой истории под Слуцком, вырубают парк или все-таки наводят порядок. Да? История опять оказалась классическим примером того, что один короткий ролик в интернете не всегда показывает полную картину. Мы вас об этом предупреждаем. Иногда, прежде чем писать гневный комментарий, стоит узнать все обстоятельства.
1: Ну, в общем-то, факт следующий, что мы в современном мире, даже вот благодаря этим кликабельному мышлению, да, 15-секундным роликам, разучились проверять факты. Хорошо, что газета «Минская правда» подсвечивает это в любой день недели. Друзья, никуда не переключайтесь, мы уйдем на небольшую музыкальную паузу, а дальше продолжим наш разговор по новостям, то, что происходит как в наших странах, так и за ее пределами. My face above the water.

0: 8:49, уже люди более бодрые себя чувствуют, а значит, время поговорить о том, что волнует большинство, что цепляет первым взглядом на первых полосах газеты «Минская правда». Диана Шипковская нам в этом сегодня помогает. Диан, давай продолжим, на чем мы там остановились.
1: Да, привет, ребята, еще раз. Минская область готовится к дожинкам.
0: Ой, это хорошая
1: На первых
0: новости.
1: Полосах номера большой материал Галины Наркевич о подготовке Дзержинска к областным дожинкам. Губернатор Алексей Кушнаренко лично проверил готовность объектов.
0: Так, и как там?
1: От центральной площади до стадиона и даже городской бани. Если коротко, работа кипит. Если подробно, если нужны подробности, читайте «Минскую правду».
0: Ну что там, дороги стелятся, да? Благоухают парковые зоны. Все красиво, все статно. Так?
1: Ну, скоро все так и будет, Юля, как ты
0: сказала. Хорошо, ждем. Да.
1: Так что, да, любителям расследований тоже есть что почитать в «Минской правде». Рубрики «Преступление и наказание» наш журналист Марина Суббота разбирается в громком деле задержания лжесвященника. Не знаю, видели ли вы это видео, но это, конечно, ну, впечатляет, прям скажем. Материал основан не только на официальной информации, но и на репортаже непосредственно с места событий.
0: Ну, кстати, за 26-й год это уже третий случай раскрытия таких лжесвященников. Так что, друзья, будьте аккуратны, не ведитесь на какие-то сообщения или объявления в социальных сетях. Все проверяйте.
1: Ну вот, честно скажу, я посмотрела на этот алтарь, так, с позволения сказать, просто вот который, знаешь, там белым скотчем эти кресты налеплены. Ну вот неужели у людей не закрались какие-то сомнения? Хотя я думаю, что они все-таки были, потому что, как вот мне Марина даже нам в редакции рассказывала,
0: да, по секрету всему свету.
1: Да, да, у нас есть возможность узнать какие-то подробности еще дополнительно вот к видео. Туда приходило только человек 5-6 вообще прихожан.
0: Самые ведомые, получается.
1: По праздникам. Вот. Остальные люди, в принципе, деревенские жители, их так вот просто было, ну, не обвести вокруг пальца. Действительно, люди ему не доверяли. Но приезжие, то есть вот россияне приезжали.
0: То есть реклама была какая-то запущена все-таки.
1: Да, он активно там пиарился. В общем, стоит посмотреть, конечно, это интервью. Сам человек тоже, ну, конечно, впечатляет. Вот его взгляд.
0: Ну, такие новости, в принципе, не могут не впечатлять, да?
1: Очень странные, я бы сказала. Ну, общем,
0: проверяйте,
1: посмотрите.
0: И не ведитесь, да, на абсолютно какие-то левые источники, потому что потом будете рисковать получить венчание без благословения или что-то еще похуже.
1: Вот. А за это, кстати, многие любят нашу «Минскую правду». Журналисты не ограничиваются. Перепечатка новостей, выезжают на место и разговаривают с людьми. А теперь материал, который просто невозможно читать без улыбки. Журналист «Минской правды» Виктория Масько рассказывает историю Виктора Нефедова.
0: Так.
1: Герой публикации «В поисках себя». Представьте себе, в 79 лет человек решил заняться спортом.
0: Вот это молодец.
1: 83 года он участвовал уже в минском триатлоне и переплыл Босфор.
0: Что дальше, Ла-Манш?
1: Ну, в общем, да, планы есть.
0: Цели грандиозные.
1: После того, как-то вот неудобно даже сказать, да, что я сегодня не пошел на пробежку, потому что дождик, знаете.
0: Да, это тот самый случай, когда возраст абсолютно не приговор. Сегодня обязательно я пойду в парк, хотя бы просто погулять. Ну, и вам советую придерживаться совета Виктора Нефедова.
1: Потому Нефедова.
0: 79 общем, человек. Ну, красавчик.
1: Да.
0: Жених, хочется еще добавить.
1: 79 лет, да. Так что сегодняшний номер получился таким, что его можно читать с любой страницы. Политика, экономика, расследования, человеческие судьбы, спорт, жизнь регионов. Все это собрано в одном выпуске, поэтому наш совет прост. Не ограничивайтесь пересказами в интернете, читайте первоисточник, как говорится. Подписывайтесь на «Минскую правду» в печатном виде, оформляйте электронную подписку. Заходите на сайт и в социальные сети издания, потому что хорошие новости быстро заканчиваются в радиоэфире, а в свежем номере «Минской правды» они продолжаются на каждой
0: странице. Но есть хорошие новости, да, каждую неделю газета «Минская правда» обновляется, поэтому успеем и почитать, и подписаться, и даже вдохновиться. Всем, друзья, отличного дня, хороших новостей. В эфире была Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минская правда». Увидимся уже на

0: следующей неделе. Диан, спасибо тебе.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве в сфере культуры и какая каша станет питательней.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин с рабочей поездкой посетил индустриальный парк «Великий Камень». Он ознакомился с ключевыми объектами и производственными мощностями резидентов. Приоритет здесь отдают высокотехнологичным, инновационным и экологичным производствам. В парке уже зарегистрировано 173 компании из 15 стран с общим объемом инвестиций более 1,5 миллиарда долларов. Упор делается на цифровой формат работы с бизнесом. Беларусь и Индия планируют наладить сотрудничество в области культуры. Правительство одобрило проект соответствующей программы. Ведомство сможет подписать документ после согласования всех деталей. Индийские кинокомпании заинтересованы в съемках в Беларуси. Например, в 2019 году в стране уже сняли фильм «Отряд» с бюджетом около 500 тысяч долларов. Сегодня прорабатывают и другие проекты.
0: К новостям в мире.
1: В Индонезии начали строить плавучую установку для добычи газа на сверхглубоководных месторождениях. Работы стартовали в провинции острова Риау. Судно сможет работать на глубине до 2000 метров и производить 80 тысяч баррелей конденсата в сутки. Первую добычу планируют начать в конце 2028 года. Проект оценивается в 15 миллиардов долларов. Власти рассчитывают, что он поможет увеличить добычу нефти и газа в стране. И к новостям в регионе. В Крупском районе возбудили уголовное дело против молодого человека, который не явился в военкомат по повестке. Как рассказали в милиции, он нигде не работает и сейчас его ищут. Правоохранители напоминают, уклонение от призыва – это уголовное преступление, за которое грозит реальный срок. Кроме того, судимость закроет дорогу к хорошей работе и поездкам за границу. Следователи напоминают, это не только право, но и конституционный долг каждого гражданина. И в завершении выпуска белорусские ученые вывели новый сорт овса под названием «Мэтр». Об этом рассказали в Национальной академии наук. В нем больше белка и масла, чем в обычном. Растение почти не болеет, а урожай дает высокий. Такой овес подойдет для каш и запеканок на завтрак. Также его можно использовать в составе корма для сельхозживотных. Новинку уже внесли в госреестр и будут выращивать по всей стране.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Доброе утро, страна, Минск и вся наша область. 9 часов и 10 минут. Я приветствую всех, кто уже завтракает, кто только собирается это делать, и тех, кто уже успел съесть свой завтрак. Теперь завистью смотрит на чужой. Вот почему я об этом заговорила. Ученые, друзья, провели исследование и пришли к выводу, что еда из чужой тарелки действительно кажется вкуснее своей. Это не утренний голод никакой, это наука, между прочим. В эксперименте людям давали картошку фри, всем одинаковую. На одну порцию они получали как свою, другую как будто от другого человека, а третью они украли из чужой тарелки. И что вы думаете? Украденная картошка получила оценку почти на 40% выше. Ученые говорят, что это работает эффект запретного плода и всплеск адреналина, поэтому не будем препятствовать науке. Ну, наука есть наука. С вами, друзья, Юлия Умарова. Всем хорошего утра, берегите свои собойки, ну и слушайте, что нас ждет в этом часе. Уже пора мчаться навстречу этому дню, поэтому под конец часа выберем трек, который будет завершать наше улетное трехчасовое шоу. Также в эфире скоро стартует интерактив «Вылетит и поймаешь». Разыграю подарок в Дукорске «Майон». Так будьте начеку, задание совсем скоро буду рассказывать. Ну и, конечно же, проводим этот час музыкой на МВ-радио. Ее у нас предостаточно, поэтому предлагаю перейти к прослушиванию.
2: «Наши» на «Минской волне».

0: Заметит и поймаешь.
1: 9:18. Время поиграть. И сегодня в игре будем вдохновляться остатками роскоши, друзья. А именно тем, что июль подходит к концу. 3 дня осталось. В бегах вовсе пролетает жизнь. Иногда стоит остановиться, сесть на травку, потрогать это лето. Пусть оно запомнится веселыми какими-то приключениями, удивительными открытиями и, конечно же, счастливыми моментами рядом с теми, кого мы любим. Займу пару минут вашего времени и разыграю сегодня билеты в Дукорский Майонтак. Гэта выдатнае месца для сямейнага адпачынку, ўсяго 30 кіламетраў ад Мінска. Перавернуты дом, гістарычныя будынкі, рамейсныя майстэрні, 400-гадовы дуб жаданняў, заасад, сярэднявечны горад, дамы і лазні, а яшчэ актыўны адпачынак, коні, катамараны, вяровачны парк і сярэднявечны тір. Падрабязнасці шукайце на dukora.by. Вот так ловко я перешла на белорусскую мову. Друзья, если вы хотите отправиться в это потрясающее место, провести время с семьей, то в ближайшее время внимательно слушайте музыку на МВ-радио. В одной из песен вылезет секретная отбивка, вы ее запомните и пришлете мне на Viber Telegram 8029-1010-307. Если самым первым справитесь с заданием, то и заберете билеты в Дукорский Майонтак. Ну и все, друзья. Самое главное здесь, как я и сказала, четкость, да, четко отработать вот эту схему. Так что держите уже телефоны наготове, чтобы в случае чего не проспать момент.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам. Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: вылетит и поймаешь.
1: И пока, друзья, одни жалуются на дождливое лето, другие возвращаются из леса с таким урожаем, что впору открывать собственную ягодную лавку. В соцсетях белорусы массово делятся кадрами с малиновой охоты, а размеры лесного улова уже начинают напоминать действительно какие-то соревнования. И я воспользовалась этим информационным полем и загадала сегодня фразу, которая звучала следующим образом. «Пойдем в лес, город покажу». Ну, если вам так кто-то скажет, конечно, не ведитесь, только если это не Минская волна. Хорошо сделала свое дело Ирина. У нас сегодня последние цифры номера 2510. Вот она и отправляется проводить время со своей семьей в Дукорский Майонток. Ирина, мы вас поздравляем, вы большая молодец. Не зря послушали меня и пошли в лес. Я вам там, конечно, не город покажу, но покажу, что есть такое выдатное место для семейных отпочинку. Всего 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамейсные майстерни, 400-годовый дуб жаданию, заосадца, сероднявечный город, дамы и лазни. А еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и сероднявечный тир. Подробязности шоу. Кайте на dukora.by. Ну и, как известно, обязательная программа любой тренировки – это хорошая заминка. В нашем случае, друзья, уже готовится удачная посадка. Скоро будем выбирать трек этого утра. А пока небольшая музыкальная пауза, дабы скрасить ожидания.

0: «Удачная посадка».
1: Итак, друзья, прошу к нашему шалашу. Между прочим, музыка активирует часть мозга, которая отвечает за удовольствие. Она вызывает активность в той же части, которая производит гормон удовольствия, он же называемый дофамин. Запускаю нашу самую музыкальную рубрику «Удачная посадка» и призываю получать дофамин прямо здесь и сейчас. Помогите мне решить, какая песня прозвучит под конец этого часа. Можно это сделать в опроснике Instagram, он совсем скоро там появится, или же сразу после прослушивания. Пишите мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. Теперь переходим к самому главному, ради чего здесь мы и собрались. Прослушаем каждый эпизод песни.

Шакира и Бёрнабой, дай-дай. Все эти настоящий бум переживает официальный гимн чемпионата мира по футболу. Песня «Дай-дай» мгновенно завирусилась в рилсах. Пользователи снимают под нее эмоциональные моменты матчей, просто тренировки свои с мячом. Песня, между прочим, с итальянского переводится как «Давай-давай, вперед!». Энергия идеально подходит для поддержки команд, и песня уже возглавила мировые чарты, а клип набрал более сотни миллионов просмотров. Мощный припев моментально застревает в голове и задает настроение всему дню, что и может задать впоследствии, если вы за эту песню проголосуете. Жду ваши сообщения, а пока послушаем второго претендента на победу.

Goodbye, K-Nan. Песня, которую в 2010 году пел весь мир. Ее выбрала Coca-Cola в качестве официального гимна своей рекламной кампании, тоже посвященной чемпионату мира по футболу, который проходил на тот момент в ЮАР. И песня мгновенно стала настоящим гимном для болельщиков по всему миру. Если вы хотите вспомнить эту легенду, то жду ваши сообщения. Опять же таки, Viber, Telegram 8029-1010-307. Мои соцсети открыты еще несколько минут, пока решится судьба одной из песен. Давайте уйдем на небольшую музыкальную паузу и позже все расскажу.

0: Личная посадка.
1: И знаете, друзья, не все в этой жизни должно быть полезным, и что-то существует просто для удовольствия. Сегодня мы устроили баттл между двумя футбольными гимнами, вспомнили легендарный Waving Flag, Bike and Nun, который пел весь мир в 2010 году, и зарядились энергией нового хита Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай». И знаете, оба трека просто огонь, пушка. Они напоминают нам, что музыка, как и спорт, объединяет людей независимо от границы времени. Но настало время подводить итоги этого опросника. И по мнению большинства, победила, конечно же, несравненная Шакира, красотка. Хотелось бы сказать 19 ей лет, но нет, ей 49 лет. А в какой форме замечательной она находится. Поэтому послушаем песню, зарядимся энергией Шакиры. Ну и на этом наше утро на волне 97.4 FM подходит к концу. Сегодня мы были с вами не только с музыкой, но и с новостями, хорошими поводами, которые отмечали все 3 часа. Завтра будет то же самое. Повторим. С таким же настроением вернемся в эфир и сделаем то, что должны. Встретим четверг на хорошей ноте. Я с вами прощаюсь. Проведите эту среду максимально продуктивно. Пусть у вас все сложится наилучшим образом. Желаю удачи и пока. До завтра.
0: Наш рейс

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие учения проходят в Минской области и о необычном поезде в Индии.
0: Новости.
1: В школах Беларуси с 1 сентября появятся обновленные учебники. Об этом рассказали в Министерстве образования. Всего подготовили 28 пособий. Одно из них совершенно новое по основам безопасности для 4 класса. Остальные переиздали с учетом пожеланий педагогов и учеников. Так, в 8 классе по информатике добавят раздел об искусственном интеллекте, а в физике для 9-классников появится задание по расчету безопасной скорости и пути торможения. Также в учебники включили больше материалов о белорусских брендах и культурном наследии. Туристической столицей Содружества независимых государств в 2027 году будет город Лида. Такую инициативу выдвинула белорусская сторона. Вопрос уже обсуждался на заседании постпредов СНГ в Минске. Теперь предложение должны рассмотреть главы правительств стран Содружества. Руководство также планирует ежегодно выбирать туристическую столицу и объявлять тематические годы, например, экологического, промышленного или оздоровительного туризма.
0: К новостям в мире.
1: Основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение в содействии терроризму. По версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, используемые для подготовки и координации диверсионно-террористических актов и кибермошенничества. Ведомство объявило бизнесмена в международный розыск. Напомню, ранее Роскомнадзор ограничивал работу Telegram из-за систематических нарушений закона. И к новостям в регионе Фанипали. Сегодня спасатели проводят тактика специальное учение на территории головного предприятия «Беларуснефть». Они будут длиться до полудня. На месте задействовано много пожарной и аварийно-спасательной техники. В МЧС просят местных жителей с пониманием отнестись к плановым учениям. И в завершение выпуска: первый индийский поезд на водородном топливе успешно прошел испытания, проехав более 1000 километров и сэкономив более 3000 литров дизеля. Состав из 10 вагонов работает на водородных элементах, которые вырабатывают электричество и выделяют только водяной пар. Теперь его планируют тестировать на маршрутах в районе Дели. Индия сохранила права на эту технологию и в будущем может экспортировать ее в другие страны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны. Аналитические материалы талантливых авторов. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Yeah.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о современной белорусской сельхозтехнике и какие нейросети наиболее популярны.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 августа начнет работу единый реестр цифровых показателей для нормативных актов. В нем будут собирать и систематизировать документы госорганов, которые содержат только числовые данные. Реестр создается для удобства учета, обработки и публичного доступа к таким сведениям. Ведением базы займется Национальный центр законодательства и правовой информации, а данные будут размещать на правовом портале. Более 86% зерноуборочных комбайнов на белорусских полях отечественные. Об этом рассказали в Национальной академии наук. В этом году задействовано около 7 тысяч машин. Современные комбайны оснащены компьютерами, сенсорными экранами, видеосистемами и функциями точного вождения. Это облегчает труд механизаторов. Ученые напомнили, что при правильной настройке и регулировке техники потери зерна можно свести к минимуму.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия заблокировала два раздела переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Они касаются экономики и социальной политики. Официально Будапешт считает, что Киев не должен получить преимуществ перед другими кандидатами, которые ждут решения годами. В Евросоюзе признают, что для снятия блокировки, возможно, понадобится политическое давление на Венгрию. И к новостям в регионе. В Минской области от передозировки наркотиками погибли два человека – жители Заславля и Борисова. Оба были найдены в мае. По фактам возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают причастных к распространению запрещенных веществ и проверяют координаты закладок, найденные в телефоне одной из жертв. В Следственном комитете напоминают, что за сбыт наркотиков, повлекших за собой смерть человека, грозит до 25 лет лишения свободы. И в завершении выпуска. Китайские нейросети стремительно завоевывают рынок США благодаря низкой цене и открытому коду. Модели показывают высокую эффективность в задачах, а обработка данных у китайских провайдеров стоит копейки против десятков долларов у западных конкурентов. Спрос оказался настолько большим, что создателям нейросети Kimi пришлось приостановить регистрацию новых пользователей из-за перегрузки серверов. Американские IT-гиганты уже ищут способы снизить цены, чтобы не потерять клиентов. В сложных задачах китайские модели пока уступают, но для большинства компаний их возможностей уже достаточно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне. Пускай.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» – музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче! Сегодня разберем трек, основанный на искренних чувствах.

Акмаль – популярный молодой певец, родом из Туркменистана. Именно представитель жаркой восточной страны может петь о любви, как никто. Так и случилось. Его песня «Любовная» стала не просто очередным синглом, а настоящим откровением. Внимание сразу цепляет сдержанная кинематографичная аранжировка с акцентом на выразительный вокал. Каверленд. Акмаль и его жена Александра не скрывают свои отношения. Наоборот, делятся каждым моментом в социальных сетях. Они путешествуют, заводят собак и открыто рассказывают о своей жизни. Именно эта открытость делает любовную такой живой. В TikTok и Reels она уже начинает набирать обороты. Пользователи снимают под песню ролики о своих отношениях, а сам певец активно продвигает трек. «Любовная» — это честная песня о настоящей любви. Без пафоса, без выдуманных драм. Просто история о том, как случайный эфир в TikTok может изменить всю жизнь. Это идеальный саундтрек для тех, кто верит в судьбу и в то, что настоящие чувства приходят неожиданно. И мы, как всегда, подарим этой песне новое звучание уже на белорусском.

0: на сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии сети зарядных станций и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Предприятие «Белэлектпрома» к началу учебного года поставит в продажу около 500 тысяч единиц школьной формы. Ассортимент обновлен на 60%. Дизайнеры сделали акцент на практичности и комфорте, а новая коллекция построена по принципу капсульного гардероба. В Минске и других городах уже открылись школьные базары, где представлена продукция ведущих фабрик. Белорусские аграрии намолотили уже более 3 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Это на 1 миллион тонн больше, чем в прошлом году. Лидируют Брестская, Минская и Гродненская области. В целом по стране убрано более 35% площадей. В счет госзаказа без задержек поступают продовольственное зерно, семена рапса и ячмень. Темпы уборки в этом году значительно выше прошлогодних.
0: К новостям в мире.
1: В ООН предупредили о высоком риске новой эпидемии ВИЧ из-за резкого сокращения международного финансирования. В прошлом году объем помощи упал на 1,5 миллиарда долларов. Основная причина – это уменьшение поддержки со стороны США. Сейчас почти 9 миллионов инфицированных не получают лечения, а всего таких людей 41 миллион. В ООН считают, что если нехватку средств не удастся восполнить, мир рискует столкнуться с новой волной распространения вируса. И к новостям в регионе. Председатель Минобл.Исполкома Алексей Кушнаренко провел личный прием граждан в Крупках. Житель района пожаловался на нехватку быстрых зарядных станций для электромобилей. В этом году там планируют установить только медленную зарядку на 2 автомобиля. Губернатор отметил рост числа электрокаров. За первое полугодие их стало почти на 4,5 тысячи больше. Он поручил составить планы развития зарядной сети в регионе. «Белоруснефти» не исключили такой опции после реконструкции примерно через 3 года. И в завершении выпуска: Китай завершил создание магнита для термоядерного реактора. Объект называют искусственным солнцем. Конструкция весом более 500 тонн будет удерживать плазму, нагретую до 100 миллионов градусов. Разработка полностью китайская. Она принесла стране 47 патентов и в 3 раза мощнее аналогов. Ученые планируют получить первую термоядерную энергию к 2030 году. Если эксперимент удастся, человечество получит практически безграничный, безопасный и экологически чистый источник энергии, без риска катастроф и радиоактивных отходов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
4: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Великие, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о системе дополнительной пенсии и где открылся музей.
0: Новости.
1: В Беларуси с 1 августа вырастет субсидия безработным на открытие собственного дела. Об этом рассказали в Министерстве по труду и занятости. Максимальная сумма составит 10 607 рублей. Размер выплаты зависит от места проживания и сферы деятельности. В городах субсидия составит 5 834 рубля. В малых городах и сельской местности почти 8 тысяч. Для получения выплаты нужно быть зарегистрированным безработным, написать заявление и предоставить бизнес-план в службу занятости. Почти 90 тысяч белорусов уже копят на дополнительную пенсию. Об этом рассказали в Министерстве финансов. Речь идет о накопительной системе 3 плюс 3. Участвовать могут те, кто вступил в программу не менее чем за 3 года до пенсии. За полгода число участников выросло почти на 20 тысяч человек. Выплаты уже получают 434 человека. Подробности о программе можно узнать на сайте Министерства труда и социальной защиты.
0: К новостям в мире.
1: Эстонские школы столкнулись с острой нехваткой учителей. Особенно не хватает педагогов начальных классов, математики и музыки. Дефицит кадров чаще всего отмечается в Таллине и еще в нескольких уездах. В школах говорят, что проблема тянется годами, а новые специалисты почти не приходят. Сейчас по всей стране ищут 134 учителя и 13 специальных педагогов. И к новостям в регионе. Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Крупках. Житель деревни Киевец пожаловался, что СТО работает всего несколько дней в неделю, а здание находится в плохом состоянии. Районные власти пояснили, что кровлю уже обследуют для возможного ремонта, а график работы скорректировали из-за небольшого числа клиентов. Губернатор потребовал, чтобы станция работала без нареканий, и также он поручил взять на баланс дорожной службы 2 аварийных моста, которые не ремонтировали более 2 лет, и провести их реконструкцию. И в завершении выпуска в Китае открыли один из крупнейших музеев естественной истории. Он находится в Шэньчжэне. Здание напоминает скульптуру и полностью вписывается в ландшафт. Его крыша превращена в общественный парк с видом на водно-болотные угодья. Музей рассчитан на посетителей всех возрастов и одновременно станет исследовательским центром для представителей современной науки.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Уже в начале следующего часа Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям школьников и как изменится Луна через неделю.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси расширило полномочия учреждения Госфармнадзор. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, организация теперь сможет проверять качество и безопасность лекарств, а также медизделий. Речь идет и о тех предметах, что были изъяты, арестованы или обращены в доход официального Минска. Кроме того, субъект экономики вправе ввести информационную базу о некачественных или поддельных препаратах. Первоклассники Беларуси смогут посещать новый факультатив с 1 сентября. Об этом рассказали в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, речь идет о занятиях по финансовой грамотности. В прошлом году их прошли более 5500 учащихся в рамках всей Беларуси. Теперь госрегулятор откроет программу для самых юных школьников. Среди прочего, в министерстве считают, что тему денег и азы обращения с ними можно преподавать и в детских садах.
0: К новостям в мире.
1: Лесные пожары в Испании приводят к сильному загрязнению воздуха. Об этом пишет одно из местных изданий. Журналисты отмечают, что повсеместные огненные инциденты образуют множество опасных частиц и токсичных веществ. Такие элементы значительно осложняют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем живых существ. Облака дыма способны перемещаться на значительное расстояние. Потому с загрязнением воздуха могут столкнуться и регионы, которые находятся относительно далеко от мест лесных пожаров. Аналогичная ситуация происходит и во Франции. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области приостановил работу гастролавки в Логойском районе. Правоохранители обратили внимание на объект в городском поселке Плещеницы. Оказалось, что торговая точка продавала мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия с истекшим сроком годности. В общей сложности специалисты выявили почти 50 килограммов таких товаров. Стражи закона приостановили деятельность магазина и поручили исправить все выявленные нарушения. И в завершение выпуска. Рукотворный объект упадет на Луну через неделю. Об этом пишет издание The Conversation. Речь идет об отработанной ступени одной из ракет компании SpaceX. Аппарат запускали почти полтора года назад. Однако он попал под гравитационное влияние спутника. Вскоре часть транспортной системы должна врезаться в Луну на скорости примерно в 9000 км в час. Специалисты полагают, что такое события образуют кратер диаметром до 20 метров. Кроме того, должно появиться облако пыли высотой в несколько километров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси принял верительные грамоты послов ряда стран. Что глава государства заявил дипломатам, узнаете в специальной подборке. Председатель Минобласполкома изучил ход подготовки Дзержинска к областному фестивалю «Дожинки». Какое поручение дал Алексей Кушнаренко, описывает Галина Наркевич. Литва готовит новые ограничения против белорусов и россиян. Что может ждать некоторых путешественников, рассказывает Андрей Лазуткин. Франция ограничит подросткам доступ к социальным сетям. Насколько эффективны будут новые меры, рассуждает Александр Тиханский.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.
3: Ловите яркое лето
1: на «Минской волне».

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и почему некоторые люди все еще испытывают последствия ковида.
0: Новости.
1: Власти Беларуси не вводят какие-либо изменения в деловой стиль одежды школьников. Об этом заявили в Министерстве образования. В ведомстве подчеркнули, что в новом учебном году будут действовать те же правила, что и в прошлом периоде. Представитель госрегулятора уверен, такая политика позволит родителям подготовить своих детей к занятиям в комфортном темпе. Также в органе напомнили, на сайте Минобразования можно найти минимально необходимый перечень канцелярских принадлежностей для школьников. Новые правила формирования цен на некоторые полуфабрикаты начали действовать в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве напомнили, что новшества касаются тех товаров, что создают торговые сети. В числе подобных элементов – разделанное мясо многих видов рыбы, птиц и хлебобулочные изделия. На них теперь действуют ограничения ценовых надбавок. Например, на куриные субпродукты показатель может быть не выше 20%.
0: К новостям в мире.
1: Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, официальный Маскат предлагал Тегерану брать с судов взносы за пересечение акватории. Плата должна была происходить на добровольной основе. Однако Исламская Республика отклонила такую концепцию. Власти Ирана уверены, что только они должны контролировать вход в Ормуз. Узкий пролив и некоторую часть выхода из него. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Крупках. Люди пришли на встречу с главой центрального региона с разными вопросами. Например, жительница поселка Крупский отметила ряд недостатков своего населенного пункта. Женщина уверена, там необходимо создать дополнительную автобусную остановку, стоматологический кабинет и установить банкоматы. Председатель Минобласполкома пообещал разобраться в озвученной ситуации. И в завершение выпуска. Коронавирус повреждает систему выделения, приема и передачи дофамина в мозге. Так считает группа ученых из Канады. Согласно их работе, патоген влияет на те нейроны, что производят важный гормон. Специалисты подчеркивают, элемент влияет на многие процессы, от регуляции эмоций до работы систем мотивации и памяти. Исследователи полагают, что именно повреждение дофаминового комплекса вызывает долгосрочные последствия ковида, в их числе аномальная усталость.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агрогородок Пересады Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромет,

0: Центра сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
1: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что белорусские производители выпускают для школьников и какую гору признали важной для человечества.
1: Новости.
0: Около 350 белорусов прошли альтернативную службу за последние 10 лет. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве напомнили, что таким образом свои обязательства выполняют те граждане, кто не может иметь дело с оружием по религиозным убеждениям. По словам специалистов, чаще всего подобных лиц отправляют помогать в систему здравоохранения. Также люди на альтернативной службе действуют в пансионатах, центрах соцобслуживания, объектах ЖКХ и лесного хозяйства. Отечественные производители одежды выпустили около миллиона изделий к новому учебному году. Об этом рассказали в концерне «Беллегпром». В объединении уверены, такое количество предметов гардероба полностью удовлетворяет спрос покупателей. Специалисты отмечают, что предприятия создали и ряд трендовых новинок. В их числе брюки видов клёш и палаццо, а также модели оверсайз. Такие элементы стали популярны в последние годы.
1: К новостям в мире.
0: Венгрия заблокировала два этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет издание Financial Times. По информации журналистов, официальный Будапешт не одобрил начало диалога сообщества с Киевом по двум темам вопросов. Они касаются интеграции страны в единый рынок объединения, реформ экономической и социальной политики. Власти Венгрии уверены, что Украина не должна вступить в Евросоюз быстрее тех стран, что подали свои заявки гораздо раньше. К новостям регионов. Состоялся финал военно-патриотической акции «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». Мероприятие прошло на базе Кургана Славы. Участники инициативы со всей Беларуси заложили на территории мемориального комплекса послание от ветеранов Великой Отечественной войны. Капсулу времени должны открыть через 15 лет. Тогда послание героев трагического конфликта озвучат широко общественности. Само мероприятие призвано сохранять память о Великой Отечественной войне. И в завершение выпуска. Греческая гора Олимп вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Специалисты пришли к выводу, что географический объект обладает как природной, так и культурной ценностью. Например, на горе можно найти около 2000 видов растений. В их числе уникальные представители фауны в рамках всего мира. Также Олимп крайне важен для древнегреческой мифологии. Напомню, гора находится в центральной части Греции. Ее высота составляет около 3 метров.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: В Беларуси уйма машин. Это мы можем судить по ситуации на дорогах, по заполненности парковок. И вот, прогуливаясь мимо одной из них, я задался вопросом. А есть ли у нас в стране топ самых популярных тачек? И антипопулярных в том числе. Да, такие есть. Давайте взглянем.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Начнем, пожалуй, с самого ходового. И, наверное, вы вряд ли удивитесь. Первые позиции занимают Geely. Третье место за Belgi X70. Просторный и комфортный кроссовер. Второе место S50. Седан, и этим все сказано. Ну а бесспорный лидер X50. Тут рекордные 15% нашего рынка. Такое мы любим. И у модели столько преимуществ, что, если честно, даже перечислять их лень.
0: Автонавигатор.
2: Если же мы возьмем вторичку, то тут ситуация такая. На вторичном рынке среди пригоняемых авто наибольшим спросом пользуются кроссоверы из США и классические европейские седаны. Например, Chevrolet Equinox – безоговорочный лидер индивидуального ввоза. Также Peugeot 5008 и GMC Terrain. Renault Megane является же самым популярным легковым автомобилем.
0: Личное мнение.
2: Но что по поводу антитопа? На самом деле тут все просто. Вы ищете в интернете самые дорогие тачки и смело их вписываете. Те, что сложно импортировать, и те, что просто не прагматичны для экономичного белоруса. Поэтому, Geely, наши поздравления. Вот, ловите пальму первенства. Хотя бы и вербаль.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Купляйте белорусское.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор. На МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление, плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21. На Минске.

0: волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой бизнес открывают молодые белорусы и на чем можно заработать десятки тысяч долларов.
0: Новости.
1: Состоялось очередное заседание Президиума Совета Министров Беларуси. В мероприятии принял участие премьер-министр Александр Турчин. Стороны рассмотрели план развития нашей республики на следующий год. Глава правительства отметил, достижение некоторых показателей может быть довольно сложным из-за ряда факторов. В их числе замедление экономики России и сохраняющиеся санкции западных государств. Вместе с тем Александр Турчин подчеркнул, рост благосостояния остается обязательной задачей для правительства Беларуси. Молодые белорусы чаще всего открывают свое дело в четырех направлениях. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Например, девушки чаще выбирают индустрию красоты. Они создают парикмахерские и маникюрные салоны. Молодые люди предпочитают сферы ремонта, строительства, такси и розничной торговли. В ведомстве также отметили, треть молодежи открывает бизнес в форме самозанятости.
0: Новостям в мире.
1: США нанесут новые удары по Ирану. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, американские войска произведут массированную атаку по территории Исламской Республики. Политик назвал такой шаг ответом на недавний удар официального Тегерана по объектам США в Иордании. Напомню, стороны конфликта прекратили взаимные атаки на минувших выходных. Однако ситуация вновь обостряется, в том числе из-за попыток движения судов по Ормузскому проливу. Состоялась торжественная церемония открытия «Игр будущего 2026». Мероприятие прошло в столице Казахстана – Астане. В событии принял участие и глава государства Касым Жомарт Токаев. Соревнования будут идти до следующего воскресенья включительно. Свои силы будут показывать более 800 человек из разных стран в 8 дисциплинах. Например, конкурсантам нужно будет повторять танцевальное движение виртуально. Аватаров. Отмечу, что в соревнованиях участвует и команда Беларуси. И в завершение выпуска. Детеныш обезьяны помог заработать японскому зоопарку около 350 тысяч долларов. Речь идет о примате по кличке Панч. Около года назад он стал популярен в интернете. Юный представитель фауны остался без матери, и стая не принимала его. В итоге детеныш стал постоянно носить с собой плюшевого орангутана. Людей тронула такая история, и они пожертвовали зоопарку немалую сумму денег. Средства позволили учреждению полностью обновить систему кондиционирования. Сейчас Панч смог наладить общение с сородичами и гораздо реже берет с собой игрушку.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, добрый вечер. Надеюсь, вас не сдуло этим ветром, потому что сегодня он такой яркий, такой...
2: А мы предупреждали, северный, вот.
1: Ну, я не улетела, Володя тоже на месте, чего и следовало ожидать.
2: Нет, давай так скажем, мы прилетели на место и начали работать,
1: да, конечно. Потому что ветер был попутным, уверена, что и у вас тоже все срастется этим вечером. На Минской волне стартует «Как дома» шоу, 3 часа проведем вместе, подарки будем раздавать, музыку слушать, в общем, все, как вы любите.
2: Ну и, конечно же, улыбаться, а если вы хотите улыбнуться, то просто присылайте к нам свое сообщение 8029-1010-307, и мы вас поздравим. А вдруг день рождения? А вдруг мальчишник или девичник?
1: Да, 29 июля.
2: Ну, на кону, что тут выходные. Тут же уже чувствуются
1: свадьбы.
2: Праздники.
1: Свадьбы. Да, мне кажется, летом тот, кто женится, у кого дни рождения, какие-то важные события, вдвойне счастлив человек, потому что лето, оно как бы диктует правила. Mm-hmm. Пожарь шашлыки,
2: да.
1: Сходи позагорай.
2: Пригласи друзей на чашечку чая.
1: Да, в общем, мы радуемся этому летнему вайбу. Уверена, что вы в том числе. Оставайтесь с нами. Впереди игра «Перепелка», где мы разыграем билеты в Минский дельфинарий.
2: Да.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Друзья, на часах 17:20, и у меня такая мысль промелькнула в голове, что если хочешь себя почувствовать где-то на отдыхе, где-то на курорте, можно отправиться в Минский дельфинарий.
2: Кстати.
1: Это же новое впечатление. Это, опять же, немного такой вайб отдыха, релакса, ничего не делания.
2: Очень близко к воде.
1: Да, да еще и пройтись по Минскому зоопарку.
2: Да.
1: Это идет таким бонусом приятным для посетителей дельфинария.
2: Дельфинария,
1: поэтому, друзья, мы настоятельно рекомендуем поучаствовать в нашей игре «Перепелка». Если вы даже чем-то очень заняты, оставьте все дела, отложите документы, которые нужно подписать, или, я не знаю, оплаты каких-нибудь там коммунальных платежей. Лучше запомнить наши мессенджеры, либо наш непосредственно телеграм-канал, туда тоже можно писать ответы. Это Viber, Telegram 8029-1010-307, потому что билеты в Минский дельфинарий сами себя не выиграют. А там вы можете провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков, льва. Испытайте волшебные эмоции и плавание с дельфинами в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Ну, а я могу сказать о том, что победитель-то один не пойдет. Он пойдет в паре, потому что у нас, получается, два билета. Ну что ж, для того, чтобы попасть действительно в дельфинарий, нужно внимательно вот сейчас прислушаться к нашим голосам. Подойдите поближе к приемнику или сделайте наушники погромче. По условиям все просто. Не меняем мы ничего. Нашли искусственный интеллект. Его зовут Албан. И попросили, чтобы он взял музыкальную композицию, довольно свежую, и что-то изменил. Он сказал, конечно, я все могу. И поэтому текст он не трогал, а вот музыку он изменил. Ваша задача — услышать сейчас композицию, узнать, кто в оригинале исполнял ее и как она называется. Дальше, конечно же, на 8029-1010-307 свое сообщение отправить в Viber, Telegram. А победный номер у нас...
1: 29.
2: Поэтому я предлагаю сейчас все внимание, вот как говорится, в вашей динамике.
0: Перепелка.

0: А, конечно.
1: Какая красивая песня. Я, как всегда, могу расшифровать все интересные имена нейросети. Сегодня это Албан.
0: Да.
1: Пусть будет для вас это легким намеком не в бровь, а в глаз. Присылайте ваши ответы 8029-1010-307.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Даже взрослый человек любит во что-нибудь поиграть.
2: Конечно.
1: Это ни для кого не секрет. Ну а уж очутиться в Минском дельфинарии – это мечта не только для взрослых, но и для детей, которые сейчас проводят время на каникулах. Не всегда есть возможность поехать к бабушке, там, в детский лагерь или на море. И вот сейчас они в моменте понимают, что надо как-то досуг организовать ребенку.
2: У нас есть пробник моря.
1: У нас есть билеты.
2: Дельфинарий.
1: Да, я считаю, что каждый ребенок должен этим летом получить какие-то новые впечатления. И почему бы туда не сходить и получить их? Потому что, когда ты придешь в школу, обязательно будет сочинение «Как я провел лето».
2: В обнимку с дельфинами.
1: Вот-вот, а это, поверьте, будет история на миллион.
2: Абсолютно верно, да. Там, я не знаю, сколько оценок будет, но, по-моему, это будет действительно самое лучшее изложение проведенного лета. Так, теперь, что мы делали? Мы устраивали перепелку. Ваша задача была узнать, кто исполняет, как называется. Вик сказала о том, что она нашла 29-е сообщение, но давайте сначала все-таки услышим, что нам искусственный интеллект Албан, с которым мы договорились на перепевку, сделал.
0: Перепелка.

0: душа.
1: Ай, душа. Да. И даже голос был похож, кстати, на оригинального исполнителя. Абсолютно. Мне кажется, верно. Албан сегодня немного профилонил.
2: Ну, мне кажется, он просто, да, снизил планку трудности. Давай так говорить.
1: Ну, пусть будет так. Летом мы можем себе немножко ослабить вожжи. Ну, давай слушать оригинальную версию.
0: Оригинал.

0: Лайф, конечно, это Дима Билан, Мари Краймбрери. Сложно выговаривать ее фамилию. Я знаю, что многие радиоведущие жалуются, говорят: Мари, ну как, почему? Ну так
1: зачем?
0: Вышло.
1: Зачем?
0: Зачем и почему? Да? Но мы выговорили, мы справились со своей миссией. И даже билеты отдаем девушке, которая 29-й прислала сообщение. 5402 зовут Ольга. Угу. И Ольга совсем скоро окажется в Минском дельфинарии.
1: Да, и не одна. Я думаю, что как вот в компаньоны она найдет. Ну а мы очень скоро вернемся. И теперь, как я всегда говорил, у нас есть информация, которая всех заинтересует, поскольку мы всегда какие-то политические темы поднимаем, но с юмором, естественно. И мы уйдем в Японию. А точнее так, мы придем в Японию и расскажем, что же там случилось.
2: Весело и шумно, как дома. Наши на Минской волне.

0: Володя, у меня тут новость из Японии, которая доказывает, что мир коллекционеров – это суровое и опасное место. В префектуре Гифу ночью дерзко ограбили магазин коллекционных карточек «Покемон» и «One Piece». Вынесли кучу редкого товара.
1: Но подожди. «Покемоны»? То есть грабители ворвались, раскидали охрану и унесли самый большой вот этот картонный Пикачу стоимостью в подержанную иномарку?
0: Именно. Цены на эти карты сейчас взлетели до небес, так что для японцев это серьезный бизнес. Но самое интересное началось потом. Камеры воришку сняли, но лицо разглядеть не удалось. И тогда хозяин магазина психанул, вышел в соцсеть и объявил настоящую охоту за головами в стиле Дикого Запада.
1: Ага, объявил награду. Разыскивается живым или мертвым,
0: ну,
1: так?
0: Почти. Да? Он пообещал 1 миллион йен, это где-то 6 тысяч долларов, тому, кто поймает и доставит грабителя живым. В комментариях у него испуганно спросили, а если мы его немного помнем, награду урежут? На что директор сурово ответил, пока преступник дышит, цена остается прежней. Миллион.
1: Так гениально! Я прям вижу, как обычные японские школьники откладывают, значит, в сторону учебник, так надевают повязки ниндзя и выходят на улицу ловить преступника. Настоящий аниме-сериал. Ну, в реальной жизни. Покемоны, охота на вора.
0: Да, шутки шутками, а за информацию о личности вора, кстати, дают поменьше. Всего 50 тысяч йен, так что сдавать полиции невыгодно. Надо крутить его самим и нести владельцу в мешке.
1: Класс! В общем, друзья, если у вас дома завалялась редкая голографическая, точнее, голографический это такой покемон Чаризард, да, заприте его в сейф. Мало ли какие охотники за головами сейчас бродят по улице.
0: Ну и там самосуд будет, понимаешь? За покемонов. А это действительно серия очередного какого-то фильма, который заставит нас задуматься о высоком.
1: Покемон 2.0.
0: Да, ну как минимум. Или покемоны покидают эту планету.
1: Пока, покемоны.
0: Я улетел, но обещал вернуться. Да. Ну а мы обязательно вернемся в начале следующего часа. Дождитесь новостей от Артема Титова. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Минская волна. Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работают белорусские кондитеры и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси должно увеличить вклад сферы услуг в ВВП страны. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин. По его словам, такой сегмент экономики имеет потенциал для развития. Кроме того, руководитель отметил, большинство показателей усиления экономики для идущего года будут действовать и в следующем периоде. В число нормативов вошли ограничение инфляции, увеличение инвестиций в основной капитал и наращивание отечественного экспорта. Белорусские производители кондитерских

0: кондитерских изделий увеличили объем продаж на внутреннем рынке. Такой информацией поделились в концерне «Белгоспищепром». Специалисты сравнили количество реализованной продукции по итогам 6 месяцев этого и минувшего годов. Сейчас показатель больше, примерно на 5%. В объединении уверены, предприятия должны закреплять появившуюся тенденцию. Например, организациям поручили активно готовиться к новогодним праздникам и тем самым привлекать белорусов к покупке отечественных сладостей.
1: К новостям в мире.
0: Новая волна аномальной жары опустилась на основную часть территории Великобритании. Об этом сообщает агентство по охране окружающей среды страны. Ведомство объявило засуху в 7 регионах Соединенного Королевства, в том числе Лондоне. Специалисты ожидают, что там температура воздуха превысит отметку в 35 градусов по Цельсию. Местные власти рекомендуют людям пить много воды, закрывать окна и жалюзи, а также не выходить на улицу днем. Пограничная служба Беларуси задержала мужчину с беспилотником недалеко от границы с Литвой. Как отметили в Госпогранкомитете, фигурантом инцидента стал наш соотечественник. Кроме дрона, у него нашли устройство для зарядки и управления аппаратом. Задержанному грозит штраф до 8 тысяч и 100 рублей, а также конфискация беспилотника. Правоохранители напоминают, физлица в Беларуси не могут ввозить, хранить, применять, продавать или изготавливать дроны. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новый высокопрочный сплав. Основой изобретения выступает металл под названием тантал. Исследователи модифицировали структуру вещества таким образом, чтобы оно могло выдерживать экстремальные температуры. В рамках тестов новый сплав сохранял необходимые свойства при нагреве до 2000 и 400 градусов по Цельсию. Исследователи уверены, при подтверждении всех характеристик их разработка может ускорить развитие многих сфер, в их числе атомная энергетика, авиастроение и создание космических аппаратов.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, привет, жители мегаполиса. Я знаю, где город-миллионник, там вечером всегда пробки.
2: Вывод грандиознейший.
1: Ну, я немного экстрасенс сегодня.
2: Ну и что же предсказало твое вот экстрасенсорное чувство?
1: Открыть сервис Яндекс.
2: Ага.
1: Пробки.
2: Угу. И увидеть, что происходит.
1: Да, даже мне в ухо никто ничего говорить не будет. Я расскажу вот прям, что вижу на карте. Как говорится, что вижу, то и пою.
2: Давай.
1: 7 баллов, друзья. Немного, не мало, но какие-то сейчас серьезные затруднения движения на Партизанском проспекте. Там произошло на пересечении с улицы Ванеева, серьезное, видимо, ДТП, и далее несколько ДТП в сторону Денисовской. Стоит также Тростенецкая, и даже на пересечении с проспектом Рокоссовского пробка. Далее Партизанский проспект не радует, тоже затруднено движение на перекрестке с улицей Кабушкина, ДТП. Ну и на выезде из города тоже есть небольшая пробка ближе к Могилевской станции метро. Ну и еще я вижу затруднено движение, как всегда, Пулихова, Смоленская, Ульяновская, Ленина, улица Янки Купалы и Максима Богдановича. Ну и Бермудский треугольник есть в районе улицы Кабушкина, улицы, Красной, Киселева и Площадь Победы. Ну, там всегда затруднено движение. На Сторожевской имеется небольшое затруднение, ну и в районе ЦУМа.
2: У нас сейчас по Кольцевой есть камень преткновения, скажем так, даже тупик преткновения. Это Даугиновский тракт, выезд и въезд в город. Внутренняя и внешняя кольцевая стоит из-за двух ДТП. Одна вот уже потихонечку вот обновилась, карта ушла. А вот внутренняя кольцевая сейчас стала намертво. Это я говорю про Даугиновский тракт. Есть еще небольшие затруднения, конечно же, с проспекта Независимости, выезд и из города. Внутренняя кольцевая также притормозила немножко свое движение. На 10-м километре ведутся работы дорожные, и там сокращено движение 4 полос в 2. И, естественно, внешняя кольцевая, которая идет практически к Партизанскому проспекту, остановилась. Еще небольшое затруднение от Слуцкого гостинца. Я говорю сейчас про внутреннюю кольцевую и до Малиновки. Все остальное, то, что где-то как-то и что-то, отмечено в зеленом цвете.
1: Ну, а мы с удовольствием двигаемся тоже навстречу зеленому цвету,
2: да,
1: и свету, потому что у нас впереди пирог от компании «Ок пирог». Мы разыграем в игре «Что не так у шефа».
2: Есть такое.
1: Будем готовить десерт, который вдохновит вас, возможно, ночью его повторить, потому что называется он «Бархатная ночь».
2: Ты желаешь всех, чтобы они крались ночью к холодильнику и открывали «Бархатная ночь».
1: Ну, пусть бросит кто-нибудь меня камень, если скажет, что ночью
2: нельзя есть.
1: Да. Или ночью, например, все невкусное из холодильника.
2: Ты там, что? Там все
1: наоборот. Вот поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Игра начнется через несколько минут.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, сегодня действительно как дома. Почему? Потому что если ты пришел домой, ты же уже ничего не хочешь делать, правильно?
2: Абсолютно.
1: И поэтому сразу же я думаю, что всем понравится идея попробовать ок-пирог, который тебе еще и привезут. Но что для этого нужно? Поучаствовать в нашей, конечно же, игре, ну и выиграть этот ок-пирог. А что это такое? Это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: В общем, друзья, если вы замечали, что лучшие изобретения человечества создаются из оленя, пульт от телевизора, доставка еды, которой мы пользуемся регулярно,
1: вот,
2: и наш сегодняшний герой – десерт «Бархатная ночь».
1: Ой, ну это прям такое как-то возбуждение,
2: да,
1: прям такое.
2: Да, я чувствую, как захотелось всем попробовать этот десерт. Но мало
1: ночью
2: кто знает, но это роскошный 5-минутный шоколадный кекс в кружке. Официальный гимн всех полуночников.
1: Да ладно.
2: Кто его придумал?
1: Ну-ка.
2: Я пыталась найти, Володя, но история умалчивает имя конкретного студента.
1: А я даже знаю почему.
2: Почему?
1: А потому что его вот эти вот дамы, которые на ПП, бы проклянули бы.
2: Но доподлинно известно, первым выпекать кексы в чашках додумались американцы еще в 19 веке. Правда, тогда они кочегарили обычную печь целую вечность.
1: О,
2: ну, за
1: да,
2: ночь не успевали они
1: себе, да,
2: пирог, а точнее бархатную ночь испечь. Настоящая революция случилась, когда в нашей кухне ворвалась микроволновка. Какой-то гений
1: тема
2: просто не захотел мыть форму для выпечки. Смешал муку, какао прямо в любимой кружке и нажал на старт. 2 минуты и вуаля. Роскошный, влажный, бархатистый бисквит готов. Так что, ребят, если вам среди ночи захочется чего-то сладкого...
1: И у вас есть
2: кружка,
1: какао,
2: и кружка
1: и мука...
2: Не надо ехать к кондитеру, не надо доставку какую-то вызывать. Просто сделайте все то, о чем я сейчас расскажу.
1: Давай.
2: Я буду готовить бархатную ночь, правда, вечером. Но я думаю, вечером еще
1: как
2: тоже
1: раз,
2: допустимо.
1: Как раз.
2: Десерт вы себе приготовите. Запоминайте Viber, Telegram 8029-1010-307. Если догадаетесь, что я добавила туда лишнее...
1: И пишите. Будете 29-м?
2: Угу.
1: Ну все, тогда у вас действительно есть возможность попробовать ок-пирог.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления быстрого десерта «Бархатная ночь» нам понадобится мука, какао-порошок, сахар, яйцо, молоко, корнишон и растительное масло.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
4: Филиал СУ-100 УАО «Стройтрест» номер 2 требуется на работу монолитчики, плотники, бетонщики, кровельщики и подсобный рабочий на объект строительства завода по производству легковых автомобилей в районе Агроградок Пересад Борисовского района. Вторая очередь. Зарплата высокая. Оплату гарантируем. Справки по телефону. +375 29 620 35 46.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM.
1: Ой, Володя, да. Я знаю, что сегодняшний десерт «Бархатная ночь» заставит многих подойти на кухню, взять чашку, взять муку, какао, сахар, яйцо, молоко, растительное масло и смешать.
2: И что-то тут такое, что не должно быть.
1: Это? Я добавила корнишон в нашей любимой игре, что не так у шефа. Но ваша задача была, конечно, еще оказаться 29-м по счету, чтобы забрать подарок от нашего партнера, да, который мы все очень любим.
2: Ок. Пирог.
1: Да, поэтому, друзья, я напоминаю, что победитель найден.
2: Да, сообщу, его зовут, кстати, Сергей, вот так написано, 3-4-2-3, это последние 4 цифры его номера телефона, он 29-м был и правильно сказал, что корнюшон ни в коем случае в ночное удовольствие никак не попадает.
1: Но вы можете съесть его отдельно, иногда люди сочетают и сладкое, и соленое, а ночью, когда ты подходишь к холодильнику, то он так и манит своими обычно и вареньем, и засолками, соленьями, точнее, какими-то колбасой, что там самое вкусное ночью?
2: Не знаю, но вот ты говоришь сейчас как девушка, которая ждет ребенка.
1: Да, да. Сладкое и соленое.
2: Да, однозначно, мел грызут, да, я проходил это просто.
1: А я думаю, что у девушек просто разное настроение каждый день, а скумбрия с картошкой, кто от нее откажется?
2: Так, подожди, вот здесь вопросы вообще не возникают. У любого человека всегда скумбрия с картошкой. Ну или же, давай так говорить, мы сделали десерт. Мы выдали на гора такую замечательную вечернюю трапезу. И самое главное, мне показалось, что многие, вот я читал ответы, многие даже не знали, что такое есть.
1: Да,
2: серьезно.
1: Такой десерт.
2: Да.
1: Ребята, мы открываем для вас новый мир десертов, который вы можете приготовить не только, если вы взрослый человек, но даже ребенок.
2: Действительно.
1: Мы готовим то, с чем справится даже малыш.
2: Да, абсолютно верно. Причем, на самом деле, это действительно вкусный десерт. И могу вот только одно сказать. Я пробовал, и Вика пробовала, потому что наши дети когда-то
1: это готовили. Наши дети начинали путь кондитера именно с «Бархатной ночи».
2: Да.
1: Но ваши тоже могут попробовать. Я уверена, что будет интересно и в приготовлении, но и в совместном поедании.
2: Да, ну что ж, нашли победителя, это самое главное. Ну, а вот давай продолжим галопом по Европам. Не нашли европейцы победителя. Они пытались новые деньги ввести, а им сказали, не, нам этого не надо.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Володя,
1: да.
0: Европейские чиновники в очередной раз наступили на те же грабли под названием «Спроси у интернета».
1: Ну-ка.
0: Европейский Центробанк решил проявить демократию и предложил жителям ЕС самим выбрать новый дизайн для банкнот евро. Хотели как лучше – птички, цветочки, богатство европейской культуры.
1: Да, я ж предвкушаю финал этой истории. Значит, чиновники просят интернет проголосовать за дизайн или название. Но всегда получает волну отборного сарказма. Что в этот раз пошло не так?
0: В общем, начался такой шум и глум, что у дизайнеров ЕЦБ, кажется, дергается глаз. В общем, проигнорировали пользователи официальные варианты и начали постить свои эскизы. На купюрах красуются счета за электроэнергию с кучей нулей, бесконечные очереди мигрантов, горящие парижские улицы в честь политического кризиса и грустный робот, символизирующий отставание Европы в сфере искусственного интеллекта.
1: Да, гениально. Вот я понимаю отражение суровой сущности реалий. А... понимаете ли, выдуманные птички – это совсем не то. Зато такие деньги будут иметь стопроцентную точность. Вот представь, достаешь сотню евро, смотришь на счет за свет и плачешь дважды от номинала и от картинки.
0: Ну, европейские власти, видимо, думали, что люди покорно выберут красивый пейзаж и забудут о проблемах. Но народное творчество намекнуло, если вы годами игнорируете мнение граждан, то не удивляйтесь, когда они превратят вашу валюту в сборник карикатур.
1: Да, хотели обновить кошелек, обновили ленту мемов. Ладно, друзья, пока в Европе спорят, чье лицо там должно быть на купюре, у нас все на самом деле просто и стабильно. Хорошая музыка, интересные новости и великолепные ведущие.
0: Да.
1: Вика Красовская.
0: И Володя Николайчик.
1: Так что очень скоро встречайте серьезные новости, ну а потом опять поговорим.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Наши на «Минской волне».

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что планируют изменить в экономике Беларуси и как не стоит проявлять любовь к музыке.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси ожидает увеличения зарплат населения в следующем году. Об этом рассказал министр экономики Юрий Чеботарь. По его словам, власти рассчитывают, что реальные доходы людей вырастут примерно на 5% по сравнению с идущим годом. Инфляцию планируют удержать на сформировавшемся уровне. Таким образом, цены должны вырасти не более чем на 6%. Также правительство намерено создать около 4 миллионов квадратных метров жилья в Беларуси за следующий год. Минимальный размер золотовалютных резервов Беларуси планируют увеличить. Об этом рассказали в Нацбанке. Ведомство предлагает установить показатель на отметке в 12 миллиардов и 800 миллионов долларов в эквиваленте. Такой уровень больше установленного практически на 40%. Однако госрегулятор уверен, озвученное количество активов не

0: необходимо для погашения официальным Минском всех взятых займов и обязательств. Отмечу, что сейчас золотовалютные резервы Беларуси составляют около 14 миллиардов долларов.
1: К новостям в мире.
0: Более 60 тысяч детей в секторе Газа лишились одного или двух родителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Эксклава. Ведомство привело статистику с начала обострения конфликта между Израилем и радикальным движением Хамас. За несколько лет конфликта большинство несовершеннолетних потеряли отцов. В целом, в результате боевых действий в секторе Газа погибли почти 75 тысяч человек. Травмы и ранения получили еще около 175 тысяч местных жителей. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко провел прием граждан в Крупках. Люди пришли на встречу с главой центрального региона с разными вопросами. Например, житель города попросил помочь ему с изменением целевого назначения своего земельного участка в садоводческом товариществе. Таким образом, мужчина желает получить постоянную регистрацию в загородном доме. Председатель Минобласполкома пообещал разобраться в ситуации. И в завершение выпуска. Жители Японии арестовали за излишнюю любовь к музыке. История произошла в городе Киото. Жильцы одного местного дома жаловались на своего соседа на протяжении 7 лет. Мужчина постоянно включал радио на высокой громкости и играл на электрогитаре через усилитель. Уровень шума порой достигал 90 дБ, что сравнимо со звуком идущего поезда метро. Из-за этого у нескольких людей появились проблемы со здоровьем. В итоге полиция арестовала нарушителя порядка. При обыске у него нашли почти 50 электрогитар, 20 усилителей и 5 радиоприемников.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 89 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: 19.10, Минская волна на связи. У нас батл мнений у микрофона, как всегда, Вика Красовская и вечно спорящий со мной Володя Николаевич.
2: Ну, привет, Вика. Привет, друзья. Я не спорю, я просто транслирую суровую мужскую логику. А вот тема у нас сегодня действительно взрывоопасная. Мы спрашиваем вас, кто главный в семье? Муж, жена или все-таки ребенок? Ждем ваших сообщений на наш студийный номер.
1: Ну и уже мы этот вопрос, поскольку задали несколько часов назад в Инстаграме и в Трете, я уже готова прочитать сообщение от Светланы.
2: Ну-ка.
1: А она пишет, конечно, главная жена. На мне весь дом, бюджет, расписание детей и душевное спокойствие мужа. Как я решу, так все и живут. Муж голова, а я шея. Ну ведь про вас, Светлана.
2: Да, шея говоришь. Ну, главное, чтобы эту шею не перекрутила. Вот в чем дело.
1: Ага.
2: Ну, я могу тебе сказать, что вот написали тоже. Мужчина, добытчик и защитник. Кто несет ответственность за безопасность и финансы, тот и главный. Вот.
1: Ну, Володя, твои патриархальные взгляды уже мохом поросли, понимаешь? Есть сообщение, которое мы чуть позже обязательно озвучим. Я считаю, что есть еще мнение, что кот главный в семье.
2: И теща.
1: Это тоже почему-то мы не добавили
2: не
1: с тобой.
2: Не добавили, странно.
1: Вы можете свои версии тоже озвучивать.
2: А мне кажется, что за тещу вообще 70% отдадут.
1: Ну, если она живет с вами.
2: И 2% за кота.
1: За кота, мне кажется, будет 99.
2: Да.
1: Но тут мнения вообще расходятся. Пишите сообщения в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Кто главный в вашей семье? Муж, жена, ребенок, теща, кот, собака. Я могу продолжать долго.
2: Тараканы.
1: Но...
2: В общем, все. Так что ждем, да.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше

0: Кубанской волне. Battle мнений.
1: А у нас действительно жарко, и я бы даже сказала не по-летнему, потому что споры разгораются в нашем Инстаграме, в нашем Тредсе и, конечно, в наших мессенджерах Вайбере и Телеграме. Мы обсуждаем, кто в вашей семье главный, муж, жена или ребенок.
2: Да.
1: Ну, по этой схеме действуем. Если вы напишете кот, собака, либо хорек, мы тоже принимаем
2: не
1: такие версии.
2: Не забываем тещу.
1: Ну, Володя прям без тещи жить не может.
2: Никак, ты что, спасительница моя.
1: Ну, а кто накормит?
2: Да.
1: Тещина, блин... К теще на блины
2: ну,
1: ездят же.
2: Вообще, бесперебойный источник питания – это холодильник тещи. Ты знаешь об этом?
1: Да, я слышала. Ну. Вот это вообще просто какой-то магнит.
2: Да.
1: Но я решила тут обратиться к психологам. Угу. И какая модель действительно более правильная? Понятно, что у каждой семьи она будет своя, и она будет идеальной для вас. Но, например, в такой модели, где главный муж, угу, такой патриархальный
2: ну-ка.
1: Формат,
2: да.
1: Работает хорошо, только если оба супруга выросли в таких же семьях и согласны на эти роли.
2: О.
1: То есть плюсы – четкое разделение обязанностей, предсказуемость, высокая стабильность. Риски тоже есть. У жены может развиться синдром выученной беспомощности. Если муж теряет доход или уходит, система рушится, так как женщина не умеет принимать решения сама.
2: Ага, вот
1: она
2: в чем
1: проблемка.
2: Слушай, тут прибежало мне интересное сообщение. Могу прочесть?
1: Конечно.
2: Но Ольга написала: смешно слушать про мужа и жену. Вот вся наша семья крутится возле трехлетнего сына. Вся, абсолютно. Садик, болезни, капризы, кружки. Мы с мужем просто обслуживающий персонал у этого маленького босса. Вот, вот это правда.
1: Ну, это самый, кстати, худший вариант. Я расскажу,
2: ну?
1: Что хуже. Если главная жена, матриархат. Часто возникает
2: интересно.
1: Вынужденно, если мужчина инфантилен или самоустраняется от проблем. Плюсы
2: бывает.
1: Есть. Высокая бытовая организация, быстрая реакция на кризисы, женщина берет все на себя. Ну и, конечно же, риски, где есть хроническая усталость и выгорание женщин. Мужчина со временем полностью теряет мотивацию либо что-то делать, у него угасает, в общем, все, что может угаснуть, так как жена превращается в мамочку.
2: Ой, как и страшно ты рассказываешь.
1: Это очень страшно. А вот модель, где главный ребенок,
2: ну-ка,
1: самая опасная и деструктивная модель для психики всех членов семьи.
2: Да?
1: Ну, вот эта иллюзия плюса «мы отдаем ребенку все самое лучшее» работает против. Он вырастает эгоцентриком с высокой тревожностью, так как детская психика не способна нести ответственность за всю семью. И отношения между мужем и женой не очень хорошо клеются. И, ну, как бы, понимаешь, смещается центр.
2: Сыночка, корзиночка, все.
1: И с сыночки, и с девочками это тоже плохо
2: о,
1: работает.
2: О, с девочкой там вообще папа просто целует вниз спины. Конечно,
1: но,
2: ничего
1: общем,
2: не сделаешь.
1: Я считаю, что все-таки должен быть баланс, и люди должны договариваться. Тут и матриархат, и патриархат тоже не есть хорошо, но я за партнерские все-таки отношения, где нет центра как такового, вокруг чего все крутится, либо мужа, либо жены.
2: Подожди, мы не взяли еще вокруг кота.
1: Кота, ну что я могу сказать вокруг кота? Во-первых, у меня кота нет.
2: У меня есть.
1: У меня в жизни это вычеркнут момент. Ну вот расскажи.
2: Расскажу. Все очень просто. На самом деле, если у тебя действительно есть кот, то приходится. Однозначно приходится крутиться. Да, пришел, поздоровался с сыном, пришел, поздоровался с женой, узнал, приехала ли теща. Но тут же, прямо в прихожей, лежит серый клубок, которого нужно поднять, дунуть в нос, перенести, потому что невозможно переступить. Если ты пытаешься переступить, он сразу тебя за штанину хватает. Поэтому, естественно, ему первому всегда уделяет внимание.
1: В общем, вы можете тоже высказаться, как это сделал Володя, в наших мессенджерах, в нашем Тредсе и в Инстаграме. Совсем скоро вернемся и прочитаем ваше сообщение.

0: Вот могу тебе сказать о том, что действительно тема многих зацепила, и что самое интересное, отвечают, ну, и Минск, и области, и говорят о том, что... мы сейчас выскажем вам все свои желания. Точнее, скажем, все свои, как это говорится, накипевшие. Вот так вот.
1: Мы обсуждаем, потому что тему, кто в семье главный, муж, жена, ребенок, кот, теща. В общем,
0: много вариантов.
1: Много версий. У каждого, конечно, своя семья, свои погремушки в избушке, говорят, и такое. Не все готовы делиться личным, но есть самое ценное сообщение от слушателей, которым не жалко высказаться.
0: Мало того, что я уже говорил о том, что накипело, поэтому, скорее всего, и высказали. Вот тут от Олега пришло. Какое равноправие? У кого кошелек, тот и главный. Если муж полностью содержит семью, странно требовать равных прав в голосовании. Кто платит, тот и музыку заказывает.
1: Ну, патриархальный строй полностью. У Олега в семье, видимо, было, и он это перенял в свою семью, а мы зеркалим часто.
0: Бывает то, такое,
1: что
0: да.
1: Не бывает, оно всегда.
0: Всегда?
1: Так. Если человек, говорят же, проработанный, непроработанный, да? Но... Ты был у психолога и не был.
0: Да.
1: И не все хотят транслировать в своей семье то, что было у него в детстве, у
0: родителей. Может, он гонорится просто. Вот знаешь, вот это вот гонор вот этот вот, я вот главный. А придет он домой, аккуратненько повесит свои вещи на вешалочку, аккуратненько...
1: Там, где жена скажет.
0: Да. Ботиночки вот поставить ровненько, по линеечке. И дальше уже... А нам написал вот это.
1: Хорохорится.
0: Да.
1: А ты знаешь, что подкаблучники самые здоровые?
0: Да.
1: Самые, во-первых...
0: Потому что его жена отправляет постоянно к врачу?
1: Во-первых...
0: Или он постоянно, извини.
1: Да, во всем, Володя, во всем. Подкаблучники реально и живут дольше. Они и живут дольше даже, чем холостяки. Это правда, это доказано уже, это статистика стопроцентная.
0: Откуда?
1: Потому что, во-первых, смотри, подкаблучник в чем хорошо ему?
0: Ну.
1: Жена все решает.
0: Да.
1: Важно, чтобы жена иногда играла роль, что она как бы...
0: Отпустила вожжи.
1: Он решает. Но это самое, как бы тоже, на мой взгляд, здоровое отношение, где где-то жена может тоже вот гибко все это вот обставить так, что муж думает...
0: Сегодня ты на рыбалку не пойдешь.
1: Нет, она так никогда не делает. В хороших отношениях никто никого ни в чем ограничивать не будет. Обо всем можно договориться. Я считаю так, не будет, что жена скажет, ты не пойдешь. Она придумает, она скажет, ты знаешь, дорогой, я хотела бы, чтобы у нас сегодня был романтический вечер. И я уже сделала торт. Ну, все. Или, например... Он не пускает ее, она хочет поехать с подругами, а он говорит, а я же заказал спа на нас двоих, на вот именно на эту дату. Все, шах и мат.
0: Ничего себе прошаренная девчонка.
1: Это манипуляции.
0: Да.
1: Вот, на которых и строятся многие браки.
0: Открываешь новую страницу в себе.
1: Ну вот Марина написала, у нас главный ребенок, и нам отлично. Мы сознательно отдали сыну лучшие годы, ведь детство быстро проходит. Вырастет, поживем для себя. А сейчас вся логистика и траты только ради его будущего. Марина, очень важно. Тут это будущее, до какого возраста вы готовы положить на алтарь все ваши финансы, траты, время и так далее.
0: Как в Японии. До 12 лет разрешают ребенку все, а в 12 лет все обрубают сразу, представляешь?
1: Ну, как-то жестко.
0: Ну, так они так воспитывают. Да, в 12 лет.
1: Хотя в 12 я тебе скажу, что
0: и все, и человек уже нормально. Прекрасно понимает, что детство закончилось.
1: Ну, из квартиры-то они не выгонят ребенка.
0: Нет, конечно.
1: Но при этом уже к самостоятельной
0: жизни. Нет, извините, это не Штаты, где 18 лет, там и давай, пошел на свои права и эти самые участки.
1: Во всем должна быть какая-то вот логика и грань.
0: Хорошо, вот попытался я тоже прочесть одно сообщение и могу сказать о том, что оно мне понравилось, потому что попытался. Я его прочел и хочу вам его донести. Мы с мужем пробовали партнерские отношения. В итоге погрязли в бесконечных спорах. Кто сегодня моет унитаз? Кто покупает молоко? В семье должен быть один лидер. Иначе это не жизнь, а постоянный профсоюзный комитет. Вот так вот. И спасибо, Елена, спасибо. Вот так вот.
1: Ну, давайте так, не будем как бы тут вообще раздражать некоторых людей, потому что есть семьи, в которых для кого-то это не норма.
0: Вот. Да? Вот мы вышли на это, о том, что если человек был в свое время вот в такой семье, как ты говорил.
1: Он подкаблучник.
0: Или она замужем. Вот
1: она любит быть на вторых ролях,
0: вот.
1: Ее устраивает, муж все решает, а она такая вот нимфа сидит рядышком. Он все решит, я ничего не знаю, все будет так. Если вам так хорошо, не надо ничего перестраивать.
0: Ну, оставайтесь такими, все правильно.
1: Главное, будьте семьей.
0: Да.
1: Это, мне кажется, намного важнее.
0: Вот к этому мы и ведем. О том, что нужно договариваться. договариваться. Ну хорошо, один раз поспорили, второй раз все-таки кто-то купил молоко, потом кто-то еще опять сходил и купил молоко, и все.
1: А два молока лишними не бывают.
0: Никогда.
1: Одно на кашу.
0: А мы второе говорили сегодня про вечерний этот.
1: У нас же, да, бархатная ночь.
0: Бархатная ночь была, да.
1: Но, друзья, мы узнаем, какая будет ночь, день, утро по погоде завтра, поэтому оставайтесь на «Минской волне».

0: МВ-радио. О погоде.
1: Белгидромет обещает на завтра нам теплые воздушные массы. Ветер северо-западный умеренный, по востоку местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью по стране от 8 до 14, максимальная днем 23-29. По юго-западу воздух прогреется до 31 градуса.
2: Ну а на эту ночь вот что нам говорят гидрометцентр. Плюс 11, плюс 13. Северо-западный ветер. Переменная облачность и без осадков. Днем же прогнозируют плюс 24, плюс 26. Северо-западный ветер. Переменная облачность и без осадков.
1: Прощаемся до завтра. А завтра уже четверг.
2: Да?
1: Приятный день недели. Еще прыжок и выходные.
2: Ждем с нетерпением. Ну а вы с нетерпением ждете появления завтра нас. 17 часов, как обычно, как дома шоу. Вика Красовская.
1: Володя Николайчик.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Тепло и уютно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама на Минской волне.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет переменная, облачность без осадков, ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 14 градусов по Цельсию, днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.